В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Добрый день, дорогие друзья!
0: В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. Совсем недавно в Токио, после многолетней реконструкции, вновь открылся музей Эдо Токио. Это одно из главных мест, где можно узнать об истории японской столицы и окунуться в атмосферу прошлых веков.
1: Музей Эдо Токио рассказывает не только о том, как небольшой когда-то город рос, превращаясь в современный, один из крупнейших в мире, мегаполис, но и о том, через какие испытания ему и его жителям пришлось пройти на этом пути.
0: История Токио – это во многом история восстановлений. Пожары эпохи Эдо, великое землетрясение Канто, разрушение Второй мировой войны. Снова и снова город сталкивался с катастрофами, менявшими его облик. Однако каждый раз его жители находили в себе силы отстроить его заново, создавая новый Токио на месте прежнего.
1: Музей Эдо Токио рассказывает не только о прошлом японской столицы, но и о ее удивительной способности возрождаться.
0: И в сегодняшнем выпуске мы расскажем об этом музее и о том, какой он видит свою миссию по передаче своим посетителям знаний и интереса к истории Токио. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан. Наш музей сохраняет память о городе Эдо и Токио. Мы собираем самые разнообразные материалы, уделяя особое внимание региональным особенностям Эдо Токио, от произведений искусства до предметов повседневного обихода. Это позволяет нашим посетителям взглянуть на прошлое города с разных сторон. Мне хочется, чтобы они чувствовали себя немного ближе к прошлому, ведь настоящее не является чем-то самостоятельным, каким-то отдельным местом. Это скорее продолжение прошлого. В идеале наша цель – сделать так, чтобы это погружение и обучение приносило удовольствие и было максимально увлекательным. Поэтому мы провели реконструкцию, чтобы посетители могли в полной мере погрузиться в экспозицию. Наша цель заключалась в создании экспозиции, которая позволила бы посетителям почувствовать себя так, будто они действительно гуляют по улицам Эдо и Токио.
0: Так рассказывает о миссии своей работы куратор музея Эдо Токио Косакаи Дайго. Он провел мне экскурсию по обновленной экспозиции в конце мая.
1: Изначально музей Эдо Токио открылся в 1993 году. Он знакомит посетителей с примерно 400-летней историей города. С начала 17 века город Эдо служил политическим центром при сёгунате Токугава, а затем, получив название Токио во второй половине 19 века, превратился в современную столицу Японии.
0: В 2022 году музей Эдо Токио закрылся на масштабную реконструкцию, которая продлилась 4 года. Как объяснил Косакаи-сан, многие из помещений и часть оборудования за годы работы сильно устарели, поэтому требовалось их обновление. Например, одной из задач музея в ходе реконструкции стало создание более комфортной безбарьерной среды для посетителей. После возобновления работы в марте этого года постоянная экспозиция музея Эдо Токио расположилась примерно на 9 тысячах квадратных метров. Она включает около 2500 экспонатов.
1: Я была в этом музее очень давно, и меня впечатлила его экспозиция в деталях, воссоздающая атмосферу старого Эдо. Это было очень интересно и познавательно. Надо сказать, что сам район, в котором расположен музей Эдо Токио, служит отличным дополнением к опыту посетителей, которые приходят узнать об истории Токио. Район Сумида на северо-востоке Токио сохранил атмосферу старого Эдо. Кроме того, здесь же неподалеку находится главная арена японского сумо – Рёгоку Кокугикан. Поэтому вам может посчастливиться случайно увидеть на местных улочках настоящих борцов сумо.
0: Еще до входа в музей посетителей встречает одно из заметных нововведений, появившихся после реконструкции. Это дорожка, обрамленная выстроенными друг за другом красными арками. По словам Косакаи-сан, эти арки были вдохновлены воротами Тории, которые обычно можно увидеть у синтоистских святилищ в Японии. Однако в этом оформлении проявился современный взгляд. Арки цифровые, и они показывают оживших жителей разных эпох, от времен Эдо до наших дней. Итак, проходя по этой дорожке ко входу в музей, я ощутила, что меня как будто приглашают заглянуть в историю.
1: И вот вы переступаете через порог и оказываетесь внутри. Какая эпоха встречает посетителей?
0: Вы оказываетесь на одном из самых известных токийских мостов под названием Нихонбаси. Конечно, это реплика. Она воссоздана по образцу 17 века довольно детально. Его ширина такая же, как в реальности. Этот мост играет важную роль в экспозиции музея. Он делит все пространство на старую часть Эдо и новую Токио. В старой части большую зону занимает копия Кабуки-театра, а в новой – часовая башня, ставшая достопримечательностью района Гинза в конце XIX века. Ее высота 26 метров, и она воссоздана в музее в натуральную величину. А над мостом простирается небо, но цифровое. Оно тоже появилось здесь после реконструкции и проецирует разные виды неба над Токио в разное время дня.
1: Под потолком размещены своеобразные экраны, на которых проецируется изображение неба. Это нововведение появилось после реконструкции. До этого потолок не использовался для каких-либо спецэффектов. Это было просто темное пространство. Но мы решили повесить экраны, чтобы создать ощущение открытости. Изображения показывают смену дня за 30 минут. Сейчас мы видим ночь, а недавно был вечер, и скоро наступит утро.
0: Я помню, что когда побывала в этом музее впервые, а это было до реконструкции, больше всего меня поразили его макеты. Миниатюрные здания, фигурки людей, реалистичные детали и сцены городской жизни. И ощущение, что ты действительно туда погружаешься. Однако теперь эффект этого погружения еще более усилился. Перед входом в зал с макетами об эпохе Эдо повесили бумажные экраны, нарушив обзор. То есть вам не видно заранее, что именно вам собираются показать. Вы проходите в зал, и вдруг перед вами замок Эдо в миниатюре. Настоящее путешествие во времени.
1: Перейдя мост Нихонбаси, вы попадаете в выставочный зал на шестом этаже. Этот занавес был специально изготовлен при реконструкции. Здесь предполагается, что вы ненадолго прервете свой взгляд, пройдете сквозь занавес и войдете в выставочное пространство. Зачем это сделано? Посмотрите, какое большое здесь пространство. Что бы мы здесь ни разместили, какими бы впечатляющими ни были экспонаты, они в таком зале будут выглядеть маленькими, как миниатюры. Но, нарушая обзор перед входом сюда, мы помогаем посетителям ощутить потрясающую атмосферу экспозиции. Сам этот макет был здесь еще до реконструкции, но его держали на расстоянии, чтобы посетители не могли к нему прикасаться. В ходе реконструкции мы сократили этот разрыв, так что теперь все детали макета можно рассмотреть вблизи.
0: По словам Косакаи-сан, до реконструкции и пандемии коронавируса музей принимал примерно по 900 тысяч посетителей в год. Сейчас же, после реконструкции, музей хочет добиться увеличения этого числа. Возможно, сюда будут приходить больше иностранных туристов. В расчете на них в музее появились аудиогиды на 13 языках, включая русский.
1: Кроме того, Косакаи-сан рассказал, что музей стремился сделать обновленную экспозицию более интерактивной, чтобы опыт посетителей был более личным.
0: Например, в зоне Эдо установлен шест с подвешенными корзинами. Такими шестами-перекладинами, похожими на коромысла, пользовались уличные торговцы. Они перекидывали перекладину через плечо и носили товары. До реконструкции посетители могли попробовать поднять такую перекладину сами, но сотрудники музея заметили, что немногие знали, как правильно это делать. Поэтому после реконструкции они добавили видеоинструкцию с объяснением. И я, конечно, тоже попробовала свои силы. Оказалось, далеко не так просто, как это выглядело на видео.
1: В этой зоне мы воссоздали улочки Эдо. Например, вот продуктовые ларьки. Фастфуд был довольно распространен в Эдо, и было немало мест, где можно было быстро перекусить, например, темпурой, суши и гречневой лапшой. В Эдо часто случались пожары, а после таких пожаров велись восстановительные работы. И для этого в город приезжало очень много одиноких людей из других районов. Конечно, им нужно было место, где можно быстро поесть, так что общественное питание процветало. Причем вот такие продуктовые прилавки тоже играли важную роль. Среди них особенно популярны были суши и темпура. Суши в эпоху Эдо были примерно вдвое больше современных. Это только после эпохи Мэйджи они стали меньше. А в период Эдо ремесленники и другие люди просто заходили, брали по 2-3 суши и наедались этим. Существуют разные версии, и по одной из них в эпоху Мэйджи суши стали делать меньше, просто чтобы их было удобнее есть.
0: Косакай-сан упомянул частые пожары в Эдо. Надо сказать, что на экспозиции уделяется особое внимание истории различных бедствий и катастроф, которые обрушивались на город, а также неоднократных восстановлений после них. Пожары, наводнения, землетрясения, голод, эпидемии – все это не раз происходило в истории Токио. Однако после очередного удара шло возрождение, причем с учетом уже перенесенного опыта. Например, великое землетрясение Канто 1923 года и последовавшие за ним пожары привели к гибели примерно 66 тысяч токийцев и уничтожили целые кварталы деревянных домов. Однако последовало восстановление, и о нем можно узнать из экспозиции. Например, новый экспонат, который появился здесь уже после реконструкции, токийский муниципальный автобус, напрямую связан с этим восстановлением.
1: В то время в Токио существовала трамвайная сеть, но трамваи тоже сильно пострадали во время великого землетрясения Канто. В результате был разработан план по использованию автобусов в качестве

0: для нас, как для радиоведущих. Из экспозиции я узнала, что спустя 2 года после землетрясения, а именно в 1925 году, в Токио состоялась первая в истории Японии радиотрансляция. Появление радио было связано как раз с последствиями катастрофы. Власти увидели необходимость оперативно информировать людей, чтобы не допустить распространения вредных слухов и паники среди жителей. Здесь же, в музее, можно послушать отрывки из радиотрансляций разных лет, в том числе из того самого 1925 года.
1: Получается, что катастрофы порой давали толчок к переменам. Разрушая старые, они открывали место для нового.
0: Да, и еще раз убедиться в этом дает следующая печальная страница токийской истории – бомбардировки Второй мировой войны. В 1945 году огромная часть Токио была практически уничтожена ковровыми бомбардировками и пожарами. Только за одну ночь, 10 марта, погибли более 100 тысяч жителей. Мы подробно рассказывали об этой истории в одном из наших предыдущих выпусков. В музее Эдо Токио можно увидеть интерактивную карту пожаров после бомбардировок и понять, что огнем были охвачены огромные пространства по всему городу.
1: Например, взгляните на этот экспонат. Это строительная балка, деформированная во время воздушного налета. От жара стальной каркас поплыл и искривился, словно леденец на солнце. Это копия обгоревшей опоры ЛЭП. Столб был поврежден во время масштабного воздушного налета. Первоначально его высота составляла около 7 метров, но он сгорел примерно до половины своей высоты и почти полностью превратился в уголь. Мы выставляем эти предметы, потому что считаем их ценными историческими материалами, передающими атмосферу воздушных налетов того времени. Эти экспонаты были здесь и до реконструкции. А вот эту взорванную бомбу мы позаимствовали у администрации Токио и выставили уже после реконструкции. Ее форма напоминает распустившийся цветок. Это также довольно ценный экспонат, рассказывающий историю воздушных налетов и позволяющий посетителям ощутить их реальность.
0: Но вновь Токио, как уже не раз доказывал своей историей, поднялся из руин, обновленным и устремленным вперед. Честно говоря, эта часть экспозиции музея, послевоенного восстановления и жизни в эпоху экономического бума, моя самая любимая, самая оптимистичная. Здесь можно увидеть, как возрождался быт, люди начинали жить с большими удобствами, появлялась современная техника, включая так называемые «три священных сокровища». Этим ироничным прозвищем, отсылающим к трем императорским регалиям Японии, в 1950-е годы наградили стиральную машину, холодильник и черно-белый телевизор.
1: Но что произошло в жизни Токио после окончания периода стремительного экономического роста? В этом разделе мы выставляем предметы, символизирующие каждое десятилетие с 1960-х годов и перемены, приходившие с ним. До реконструкции экспозиция заканчивалась 2000-ми годами. Но сейчас уже 2026 год, верно? Поэтому мы добавили предметы 2010-х годов. Это, например, игровые приставки, дополнительный выпуск газеты об Олимпийских играх в Токио и информационный стенд о безналичных платежах, поскольку в то время они как раз становились все более популярными. Также показано что-то похожее на тюремную форму, но это костюм на Хэллоуин. Это создает атмосферу 2010-х годов. Я думаю, что скоро мы добавим и 2020-е годы. А что там появится, пока секрет.
0: Косакаи-сан поделился, что музей стремится к тому, чтобы приблизить историю к современному зрителю. Мне показалось, что сделать это музею удалось, потому что, выйдя обратно на улицы Токио, я смотрела на город уже немного иначе. Благодаря такому погружению в историю, чувствуешь, что наша современность – это продолжение чьих-то усилий в прошлом. Так что, оглянувшись, мы идем вперед, как это снова и снова делали жители Токио.
1: Похоже, в результате этой масштабной реконструкции музей Эдо Токио буквально обрел новую жизнь, превратившись в очень современное, интерактивное и увлекательное пространство. Мне кажется, в этом есть параллель с историей самого Токио, который постоянно обновляется и стремится в будущее, бережно храня при этом свою историю. Я очень хочу в скором времени увидеть новую экспозицию,

0: и погрузиться в историю японской столицы.
1: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
0: В последние годы в Японии участились появления медведей в жилых районах и даже атаки этих диких животных на людей. На нашем сайте есть видео о том, как защитить себя в туристических местах и в городской местности. Посмотрите!
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучала воскресная передача. Всего доброго!
0: До свидания!